0: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Виноград FM 101.5.

0: твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: половиной пять.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Барбара Стрейсен. Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 24-летнего жителя Волжского. В ходе проверки выяснилось, что потерпевший был сбит группой лиц из-за татуировок на его теле. Полицейские оперативно установили личности нападавших местных жителей 25 и 27 лет. Задержанные дали признательные показания. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по восстановлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ, для бронирования билетов Дубовка расположилась на 6-й позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на 2 суток. Стоимость размещения почти 7 тысяч рублей за ночь. В Беслане завершились межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка», где более 500 спортсменок из 22 регионов страны, включая волгоградских участниц, продемонстрировали свои навыки. Под руководством тренера Натальи Беловой воспитанницы показали отличные результаты, завоевав 5 золотых медалей в разных возрастных категориях. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Прямо сейчас мы вновь стартуем, друзья. Вновь, потому что это уже вторник. И на календаре 30.06. С вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем добрейшего утра, друзья. Мы ждем от вас тоже реакции каких-то. Как всегда напоминаем, что есть место для встречи, как в эфире. Можно по телефону будет созвониться в нашем конкурсе, например, «Проще простого».
3: Да,
2: в ближайшее время.
3: В онлайне. Да. Потому что, во-первых, периодически туда можно тоже отправлять ответы на наши радиовопросы, радиозагадки, радиовикторины. Либо, соответственно, читать наши постики, лайкать наши фоточки. Но мы не вечные,
2: да?
3: Мы стареем.
2: Есть такое.
3: Поэтому пока мы в прайме, позырьте.
2: Да, позырьте.
3: Дальше будет неприятно.
2: Группа ВКонтакте «Волгоград FM» называется. Также есть «Волгоград FM-овский» наш чат и канал в Телеге и в Максе. Вот. Ну и, конечно же, в этом часе мы не будем вас сильно напрягать. Такая, знаете, будет трамплин для уже более серьезных движух на второй час. Но погоду точно обсудим. Календарь мы точно будем выяснять, какие там есть праздники и прочее. Есть также конкурс «Проще простого», о котором я уже говорил. И, конечно, рубрика «Сенсация с курьезами». Но, возможно, и какая-то там афиша, понимаешь ли. Вдруг есть какие-то
3: мероприятия. Значит, смотрите, я пошла искать афишу, правильно?
2: Так,
3: ну, думаю, надо вас чем-то порадовать и так далее. И что я нашла в итоге?
2: Угу.
3: Пост аналитический по части концертной деятельности в нашем городе.
2: Так.
3: Дело в том, что поговаривают, ученые подсчитали о том, что сходить на концерт в Волгограде стало в два раза дороже.
2: Да,
3: средний
2: ладно.
3: Чек на выступление заезжих звезд взлетел, ну, обычно вот 3245, это если до рубля считать среднее, да? Теперь среднее это 7778 рублей.
2: Ничего себе.
3: Угу. Несмотря на высокие цены, концерты при этом остаются главным развлечением для волгоградцев. Аудитория растет все равно от года из года в год. Поэтому, в общем-то, вам, конечно, решать, за какие концерты платить или нет, но мы как раз-таки периодически выбираем для вас бесплатные мероприятия, потому что что-нибудь умножить на ноль будет равно нулю, правильно? А вот эмоции, впечатления всегда, тем не менее, остаются. Значит, что касается бесплатных мероприятий, в этом плане нас спасают, естественно, наши парки.
2: Да.
3: Целые подборки афиш есть всегда в Центральном парке культуры и отдыха, в Комсомольском саду. Есть, естественно, надеюсь, что есть парки в ваших районах. Там наверняка тоже что-нибудь есть. Поэтому периодически в течение этого дня мы будем к ним в том числе и делать отсылки. Поэтому, друзья, не теряйте времени, насыщенная программа. Оставайтесь и с нами в радиоэфире и ходите обязательно на мероприятия нашего города.
2: Да, ну а мы стартуем. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
6: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, надо же! Солнце светит такое яркое, хотя, казалось бы, всего 7 часов 19 минут. Надо запомнить, потому что зимой все совсем по-другому в Волгограде. Короче, пока лето, друзья, причем да, заканчивается июнь, последний день этого месяца. Что же у нас там с погодой?
2: Так, в июне, в последний день месяца, у нас царит ясная погода. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент +21. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до +28. Ночью уже до +18. Завтра, в среду, 1 июля, да, июль наступает.
1: Да.
2: Чуть, ну, хотя бы мы за 30-ку перевалим. Супер. Ясная солнечная погода завтра ожидается. При этом +30 днем, Олег.
1: Ну да.
2: Началось. +20 ночью.
1: Ладно, принято, принято. Завтра я не выхожу.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Экономнее надо быть, друзья, расходуя летние деньки. Потому что, еще раз напомню, сегодня 30 июня, и сегодня день экономиста. Такая вот история. Что ты?
2: Ну, по своему диплому в целом могу даже отметить. Спрос рождает предложение. Все, все, что я помню из эконом-теории. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, день разбрасывания монеток. Возможно, это как раз экономисты придумали эту традицию отмечать так свой праздник.
1: Да.
2: Международный день астероида. Ну, тоже своего рода какое-то разбрасывание.
1: Ну, есть такое, да, согласен.
2: Ну, если приземлиться все-таки, войдет в атмосферу.
1: Я сразу, все, как только слышу слово астероид, сразу Брюс Уиллис, значит, что там еще? Песня Aerosmith.
2: Да,
1: все, это как бы фильм, который почему-то не посмотрели мои дети до сих пор, а им надо показать, как еще может погибнуть человечество. Должны понять,
2: что... Не, но при этом вы же все, ну мы же все, точнее, помнишь, мы рассказывали этот случай, прошляпили астероид, который все не заметили в 2018 году.
1: Такой, типа, случайно прилетел...
2: Случайно упал в океан, всем повезло.
1: Уже по сейсмо всяким картам там, и уже в конце уже увидели.
2: Спутник нечаянно уже потом, да, постфактум, в перемотке в обратно обнаружили, да.
1: День разбрасывания монеток.
2: Только что...
1: Это было, да? Ну ладно, пофигу. Какая разница?
2: Так, день деменции, судя по всему, да, мы тоже отмечаем.
1: По этому поводу хотел я это...
2: Так, придумал анекдот,
1: рассказать. Не, просто экологическая тема же. День разбрасывания монеток. В одном из российских курортов, ну не курортов, а даже такой туристической зоне, в пещере, в подземелье, есть конкретное, типа, подземное озеро, где непосредственно уже и сами смотрители за этим всем музеем, по сути, природным. Вот, и,
2: туда задолбали экологи, бросать монеты, да?
1: Да, они бросают монеты, и меняется там. А там состав. Уникальная, получается, флора-фауна. И, короче, эти монеты, так как окисляются, они создают своего рода дискомфорт и даже могут уничтожить полностью всех живых. Ребятам, я про это хотел рассказать просто, что аккуратнее, ребята. Вот, когда кидаете монеты.
2: Не ссорим.
1: Да, в искусственные водоемы можно, да, но в естественные нежелательно.
2: День радиотехнических войск противовоздушной обороны сегодня тоже отмечается. День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Здравствуйте.
1: Да.
2: И тут же день рождения Бабы-Яги. Причем день рождения Бабы-Яги, они идут просто нога в ногу, ну, если так можно сказать про костяную ногу у Бабы, с Международным днем Сейлор Мун. Лунная призма, дай мне силы!
1: А это тоже какая-то ведьма.
2: Сейлор Мун? Нет, это же морячки, ну, воины, девочки, которые боролись там со всяким злом.
1: Прошло мимо меня.
2: Аниме.
1: Вообще.
2: Ну, потому что ты уже был...
1: Эльнур, по-моему, да?
2: Тебе был... Нет, Эльнур не до, это моя история.
1: А, это твоя история. Все понятно. Хорошо.
2: Так, что еще? Всемирный день социальных сетей. Ну и давайте перейдем к событиям. Поставим лайк этому поводу и перейдем к следующим событиям.
1: Пуск трамвая в Витебске в 1898 году. Это событие для витебчан.
2: Так, 1905 год, 30 июня, Альберт Эйнштейн опубликовал основу специальной теории относительности. Она же СТО.
1: Так, в СССР восстановлены отпуска в 1945 году.
2: Слушай, ну мы сегодня обсуждали день астероида.
1: Так.
2: А вот в 1908-м, 30 июня, произошло падение Тунгусского метеорита.
1: Как раз,
2: сейчас получается. Все такие, вообще-то это не одно и то же.
1: Не одно и то же, да.
2: Мы будем спрашивать, возможно, придумаем какой-нибудь вопросик в «Проще простого» в нашем конкурсе относительно этого.
1: Впервые применена дополнительная високосная секунда в 1972 году, которая, так сказать, прибавляет, постепенно до суток доходит, да, 4 года спустя.
2: 1944 год, 30 июня, основана Академия медицинских наук СССР, ныне Российская Академия медицинских наук РАМН.
1: Угу, есть такая. Так, ну, в принципе, у меня все, по сути.
2: Да, пора двигаться дальше, друзья. Мы отправились какой-нибудь придумывать вопрос по заковыристи для нашего конкурса «Проще простого». Приз мы уже приготовили. Осталось, чтобы ты приготовился к тому, чтобы набирать волшебный номер телефона 39-101-5.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Привет, соседка, а вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку.

0: на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Проще простого». Соответственно, можно дозвониться прямо сейчас 39-101.5, чтобы что правильно, чтобы выиграть в нашем конкурсе. Ну, выигрыш обычно не просто так, типа, мол, победа, поздравляем, красавчик, иди дальше. Нет, конечно же, у нас есть классные подарки для вас, и вот в очередной раз мы раздаем эти подарки, ну, конечно же, с удовольствием. Значит, центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад» у Айдахар. Безлимит на один день для одного ребенка предлагает. 19 июля состоится фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов от пломбира до экзотического манго, криолаборатория, облака, сладкой ваты, съедобные картины и шоу-программа. Ну, то есть, короче, будет круто. В целом, на 19 июля можете запланировать себе вот такой поход в «Космоклуб». Ну, а прямо сейчас можно дозвониться по номеру телефона 39-101.5 для того, чтобы поучаствовать в конкурсе «Проще простого». Алло, кто на связи? Алло, алло. Так, хорошо.
2: Линия, доброе утро.
1: Линия свободна. Дела? Теперь уже точно можно дозвониться либо еще раз тому, кто уже дозвонился, либо можно набрать кому-то другому. Да, такое тоже бывает. Короче, звоните 39-101.5. Еще раз напомним, конкурс называется «Проще простого». Вот. Ну и, соответственно, безлимитное посещение одного ребенка на целый день в Космоклубе. Кто на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как зовут тебя?
3: Алексей.
1: Леш, что, ты куда-то едешь?
3: Вот подъехал к работе.
1: Подъехал к работе. Работа начинается в 8.
3: 8.20.
1: 8.20. У нас есть...
2: большущий запас времени.
1: Меньше 40 минут, чтобы помучить тебя, да?
2: Понимаю.
1: Поехали. Итак, внимание.
2: Как у тебя дела обстоят с предметом... О, господи, как он назывался-то у нас? По звездам.
1: Астрономия.
2: Астрономия.
1: Астрология.
2: Астрономия, астрономия. Был ли у тебя такой предмет в школе? Или к тому времени уже отменили?
3: Нет, к сожалению, не было.
2: Вот у меня, к сожалению, не было. Поэтому будем тыкать пальцем в небо в прямом смысле этого слова. У нас сегодня сразу парочку космических праздников и событий. Во-первых, в этот день, в 1908 году, произошло падение Тунгусского метеорита. И в целом мы еще и отмечаем сегодня Всемирный день астероида. А давай-ка выясним, что такое, собственно, астероид. И есть два...

0: два варианта ответа. Это небесное тело, которое не долетает до Земли, просто летит по своей орбите. Вот. Либо это то, что все-таки летит, может прилететь на Землю, и, так скажем, это осколок астероида. Небесного тела.
1: Что такое астероид?
0: Да, что такое астероид? Это, соответственно, осколок от какой-то планеты, от какой-то звезды, либо это небесное тело, и оно летит, может прилететь в сторону Земли. Откололось и летит куда-то непонятно. Вот. Либо это небесное тело, которое двигается по орбите вокруг Солнца. А?
1: Я думаю, может прилететь на Землю.
0: Думаешь, что астероид может прилететь на Землю, да?
2: Угу.
0: Не, ну да. В целом, конечно, если орбиты сойдутся.
1: Ну, или нет, даже не знаю, наверное.
0: Ну, смотри, да, по орбите, либо он летит, ну, такое самостоятельное небесное тело, и оно летит по своей орбите, либо это некий осколок, который от чего-то откололся и, соответственно, может лететь без всяких орбит просто куда-то.
1: Ну, наверное, пусть будет второе.
0: Астероид.
2: Осколок, который летит как вот просто, ну, как кусок чего-то, да?
1: Хотя нет, давайте первое, 100% первое. Все.
0: Угу. Орбита. Наконец, интернет подзагрузился, и подсказка прилетела. Я правильно понимаю? Очень вовремя это случилось, абсолютно верно. Астероид – небесное тело, которое не долетает, как правило, до Земли, летит по своей орбите. Ну, во всяком случае, либо, когда орбиты могут сойтись, вот тогда что-то про... Тогда нам нужен Брюс Уиллис. Вот. Ну, а метеорит – это то, что, да, может быть, не догорело в атмосфере, может свалиться на Землю. Либо, наоборот, сгорит в атмосфере и не долетит. Осколок.
2: Хорошо, Алексей, поздравляем тебя с победой. Она была такая вымученная. Мы хотели 40 минут тебя помочь, но в итоге получилось всего несколько, парочку-тройку. Значит, прямо сейчас надо отметить победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
1: 3-4.
2: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космо-клуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Крио-лаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на «Волгоград-ФМ».
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
8: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребятушки, вот она первая сенсация на сегодня. Ну, с точки зрения, так сказать, рубрики, она будет первая. Итого их должно быть 4. Попробую, как говорится, насобираю еще прикольных новостей. Но, как всегда, спасибо футбольному чемпионату.
2: О, да.
1: Вот, значит, нашел прикольную. Ну, а как она? Ну, казалось бы, обычная человеческая новость. Но с футбольным привкусом она вроде как будто бы и по-другому звучит. Короче, аргентинские фанаты. Угу. Тоже одни из громких фанатов, конечно же. Они уж точно знают, как болеть за свою сборную. Они, значит, такие шли-шли толпой, либо после матча, по-моему, либо до. Вот идут, скандируют, что-то орут, и тут кто-то из них находит кошелек с документами. Они понимают, что кто-то потерял. Ну и, соответственно, единственный способ найти человечка, это что? Орать.
2: Социальные сети. Орать?
1: Орать, как на трибунах.
2: Слушай, ну это у нас как на фестивалях, на всех, либо «Валера! Где Валера?» Все ищут Валеру.
1: Имя и фамилию. Болельщики начали скандировать, как на стадионе. В итоге чувачок, естественно, нашелся, подбежал куда-то, куда его направила толпа. Ну и таким образом, соответственно, эффектно и красиво получил обратно свои документы и, конечно же, ну, радость от такого вот классного флешмоба.
2: Ну, а ты видел опять норвежские болельщики?
1: Что там, на корабле выехали?
2: Да, представляешь? Ну, правда, все писали, не поняли, а это норвежские или африканские?
1: Да-да-да, я видел там, Канье Уэст ехал.
2: Да-да-да, как будто... Это прям Канье был?
1: Да нет, конечно.
2: Ну вот, да. И почему-то крылья KFC он ел, да? Или что-то такое?
1: Не знаю, что там...
2: Что-то какую-то курятину, да. Ну, возможно, ну там какие-то символы, которых мы не знаем, но тем не менее. Ну, в общем, очень круто, что... желание выпендриться у болельщиков, да, и поддержать свою команду дошло, доведено до уровня искусства буквально.
1: Да, да.
2: То есть там настолько подготовка невероятная, какие-то вложения, в том числе там финансовые, там, я прям вижу, ну это же, чтобы привести эту конструкцию, ее надо было реально на корабле вести. Ну, потому что в какой самолет, в какую ручную кладь это поместится?
1: Да, по ВБшке заказали, да и все там, господи, они там по частям ее, вот.
2: Президент, что у нас? Парагвай и Эквадор, да, неожиданно вышли в плей-офф. Uh-huh. И, соответственно, вот президент одной из этих стран капслоком очень эмоционально в социальных сетях написал: «К черту! Выходной!» И вот такой всем объявил в стране выходной. Все, вся страна радуется.
1: Не очень прикольно, когда президент такой эмоциональный.
2: Ну и, соответственно, Кабо-Верде, да, та самая. Самая маленькая страна в плей-офф вышла, самая маленькая страна-участница. 250 тысяч, нет, 500 тысяч человек, по-моему, у них всего. Собирали сборную из разных стран. Да, приглашали к себе, заранее сыгрывали их там и так далее.
1: Гражданство давали.
2: Возможно, естественно, да.
1: Причем, кабовердянин.
2: Чтобы ты понимал, защитника Роберто Лопеша пригласили через местную социальную сеть. Он говорит, я сначала, когда увидел, подумал, что это просто спам, рассылка. Но все-таки доказали ему.
1: Типа, будешь играть за нас, да? Как это выглядело, мне интересно.
2: Ну, нам не хватает защитника, наверное, так. Мы молодая, перспективная команда. Отобрались на чемпионат мира.
1: Давай так, будем честны. Мне кажется, однажды сборную России собрали через Авито. Вот, ну, в некоторых случаях, как будто бы некоторые, опять же, мои сверстники условно помнят те самые 90-е годы, когда, ну, реально сборная не играла. Потом пришел Гус Хиддинг, и мы, конечно, заиграли.
2: Так.
1: Вот. Но, соответственно, были моменты, когда такое ощущение было, что как будто бы не до этого нам. Не до игры в сборной. В клубах нормально рубились, бабло там платили.
2: Вот «Лебединое озеро» танцевать, да? Вот это вот.
1: Да. Шампань попить в клубешниках с кальяном. Ладно, ребят, ну, критиковать мы можем. Сами попробуйте, выйдите, поиграйте. Да, сейчас думают футболисты. Впереди второй час утреннего шоу.
2: 3-4!
1: Про футбол и не только. Поговорим в ближайшее время.
0: 3-4!

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишут РИА Новости, объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно. В текущем году показатели экспорта лучше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Потребители аграрной продукции – это 160 стран. Россия с каждым годом увеличивает это количество. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном, сказал Патрушев. Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Европа может быть вовлечена в конфликт с Россией до 2030 года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что в Европе ведется активная милитаризация и подготовка к войне, а также снижается порог для возможных провокаций, которые могут привести к конфликту. Кроме того, Полянский подчеркнул, что киевский режим заинтересован в провоцировании конфликта между Россией и Европой, что также усугубляет ситуацию. Он отметил, что важно не перейти ту грань, за которую конфликт станет неизбежным. В городе Михайловка Волгоградской области сотрудники управляющих компаний передали дубликаты ключей от подвалов старшим по домам. Это позволит жителям получать доступ к подвалам и делать собственные дубликаты ключей. Вся информация о доступе к подвалам размещена в подъездах. В условиях объявления ракетной опасности сотрудники управляющих компаний обязаны оперативно открывать все подвальные помещения дома. Оповещения о возможной атаке ракетов рассылаются по организациям в течение 3 минут, что позволяет быстро реагировать на угрозы. В Волгограде силовики устанавливают личности авторов видеороликов, фото, сделанных во время атаки города ракетами ВСУ. Жительница города, снявшая момент налет, объяснила, что, испугавшись, решила записать видео для подруги. Однако оно попало на украинские каналы. Задержанная призвала других не публиковать подобный контент, однако о санкциях против нее пока не сообщается. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по становлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
4: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Если в названии файла, который вам прислали на согласование, есть слово «финал», то вы обязаны дать правки. Таких выскочек на место надо ставить. Вот. Но это, опять же, тем, кто может себе позволить ставить на место выскочек с такими файлами и такими названиями.
3: Но мы же помним, у всех были файлы с названиями «финал», версия 3.
2: Да, да, точно.
3: Финал 4 и так далее. Финал.
2: Да, чаще всего именно наши файлы иногда обратно отправляются к нам на правку. Вот, значит, что касается нас, ребятки, мы готовы. Мы готовы в случае чего исправиться, да. Мы готовы переделать что-то, если хотите, да.
3: Ты что-то заранее признаешь вину, которую нам еще даже не вменили. Такой, Олег сейчас натягивает прямо на свою кепку извинительную водолазку. Либо он сейчас что-то сказанет, он заранее такой, да? Сейчас, ребят, погодите.
2: Сейчас я выдам здесь. А потом, как говорится, уже...
3: Он что-то из загран сделал зачем-то.
2: Карту Верхнего Ларса открыл. Так, ладно, ребятки, с вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Вот,
3: ну,
2: и
3: пока еще, во всяком случае.
2: Пока еще здесь, да. Второй час утреннего шоу 3-4. Мы тут, конечно, нет-нет, любители поржать, но вдвоем-то как будто бы ржать неприкольно. Надо, чтобы все остальные тоже подхватывали. Поэтому этот вирус мы будем распространять. Кашляя, чихая, может быть, хрустя коленями, не знаю. Короче, впереди вас ждет разговор на тему погоды. Также будет рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, конкурс «Навигатор», конечно, сенсации с курьезами, еще афиша.
3: Да, я такое мероприятие нашла.
2: Ну-ка, давай.
3: Такое. Так, друзья, «Ультра 100», как всегда, придумали что-то нечто невероятное. «Ультра 100» напомнит фестиваль спорта, музыки и самовыражения, который пройдет в середине августа. Но ребята не дремлют, не отдыхают весь год. И они приглашают нас всех на современно-культурно-туристический проект, который называется «Код Волжского». Объединяет он экологию, музыку, искусство, историю, молодежную культуру. Три локации с тайнами. Авангардный арт-парк, пати-бас, бургеры, приятный микс от диджея. Пати-бас — это прям автобус. Вот я видела эту фотку, брендированный волжанин такой здоровый. Изнутри там все тоже, значит, заграфичено. Очень круто будет. 3 июля 18:30, сбор гостей 18:15. Ну, во-первых, естественно, экскурсия будет по самому большому Волгоградской области апсайклинг-парку «Ультра 100». Соответственно, можно будет еще заглянуть

0: городской маршрут и едем в мистический мортуарий. Ну и уютный кемпинг со всеми удобствами, где нас встречает бургер-трак с угощениями. Еще и подарки обещают тоже дарить. Поэтому,
1: прикольно.
0: Друзья, обязательно заходите в социальные сети Ультра 100 и ищите тот самый пост, под которым нужно регистрироваться.
1: Прикольно. Ну мы же, друзья, стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское.
0: Утреннее шоу.
1: 3-4.
0: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Растет-то градус, ребятки. Хорошо, хорошо, тепло, тепло. Может быть, даже кто-то прям реально хотя бы в июле откроет тот самый пряжный сезон.
2: Мне кажется, в этом году даже на солнце никто не обгорел.
1: Да.
2: Функционал грустный лежит дома.
1: Да-да-да.
2: Сметана уже.
1: Она прям надо, да, чтобы вот эти ходили гренки по городу. Ладно, ребят, смотрите, что сейчас за окном и что будет, Дина расскажет с точки зрения погоды.
2: В Волгограде ясная погода, на данный момент плюс 22. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем столбик термометра дойдет до отметки плюс 28. Ночью опустится до отметки в плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, плюс 30 днем, плюс 20 ночью. И солнечная ясная погода без осадков.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Бутырки на Волгоград-ФМ.
1: Рубрика «Живи с этим», ребята. Надо что-то там, понимаешь, интересное вам рассказать. Ну, давайте попробуем. Итак, вот вам подборка из двух фактов.
2: Так, для голодных, конечно, может быть, не очень понравится, потому что речь пойдет про сыр. Угу. Значит, есть разные виды сыра, мы знаем, да, и разные, соответственно, способы там, приготовления и так далее. В общем, мы знаем, что есть сыр, допустим, Маздам, есть эмменталь. Вот в отличие от них, в пармезане внутренние пустоты, вот эти дырдочки, трещинки, это считается дефектом. Mm. После 12 месяцев созревания специальные работники проверяют вот эту головку сыра здоровую, осматривают ее, оценивают запах сырной массы, а также простукивают молоточком. Mm-hmm. Если эксперт не услышал подозрительные ноты, сыр относится к первой категории, клеймят овальным знаком консорциума вот этого специального, там, этих дорогих сыров. С умеренными дефектами сыр продают как вторую категорию, а если, соответственно, нашли серьезные дефекты, маркировку удаляют, и под защищенным названием они продаваться не могут.
1: Да.
2: И, ну, под брендом... Российский, да?
1: Да.
2: Поступают с пятерочку.
1: Я, короче, видел объявление о том, что... Ну, не объявление, а о том, какие профессии считаются одними из самых дорогостоящих по оплате. Вот, слушатель сыра входит в топ, условно, 100. Потому что это...
2: Обладатель абсолютного
1: слуха. Там, не знаю, причем абсолютного сырного слуха, понимаешь, не просто так.
2: Ну, Рокфора.
1: Вот. Короче, прикольно. Вот надо учиться бы на это дело, если бы это было возможно. Стивен Спилберг не явился в режиссерское кресло, когда шла съемка последней сцены фильма «Челюсти», где акула взрывается. Он был уверен, что съемочная группа сговорилась и планирует бросить его в воду после команды «Снято». Ну, то есть такая традиция, мол,
2: прикольчик
1: типа,
2: какой-то. Что-то делать с режиссером.
1: Что-то делать с режиссером, когда снимается последняя сцена. Ну, а так как там вода была, бассейн и так далее, море там или что. Вот. С тех пор вообще Спилберг понял, что это можно взять как традицию, потому что по-любому с ним что-то будут делать. Видимо, с другими режиссерами что-то делали. И он не приходил на съемки финальной сцены любого фильма, который он режиссировал, вот начиная с «Челюстей». Ну, получается, что... Что у нас там, парк юрского периода?
2: Стивен, из-за тебя... Ну, кстати, подожди, «Титаник» он снимал же?
1: А не Джеймс Кэмерон, случайно?
2: А, Кэмерон, точно.
1: Да, я их всегда путаю тоже.
2: «Аватар»?
1: Вот тут... Попробуй догадайся, блин.
2: Его бы синенькой покрасили, если бы это был он. Конечно, вот из-за Стивена испортил он репутацию, конечно, акулам на долгие годы.
1: Да ладно, мы уже послышали, хватит уже.
2: До этого как-то вот...
1: Все нормально было с репутацией у них, они всегда были кровожадными
2: убийцами. Они не кровожадные никогда.
1: Всегда убивали все, что движется.
2: Ты повелся.
1: Могли бы с ножками ходить по земле, еще бы...
2: Ты повелся. Человек, который ни разу не был на море, рассказывает нам об этом.
1: В смысле, я не был на море? Я смотрел много передач даже у Николая Николаевича Дроздова. Между прочим, Николай Николаевич Дроздов лично говорил, что акулы — это зло. Вот, но погладить бы он погладил.
2: Да, то есть человек, который носит змей за пазухой.
1: Да, он говорил там тоже, змей зло, не носите за пазухой, чуть, как я.
2: Да, чуть не убил Якубовича.
1: В прямом эфире его.
2: Чуть Якубовича не убил, ты не помнишь эту
1: сцену? Когда он достал змею и...
2: Да, он участвовал, достает змея, и тот чуть в обморок.
1: Я помню, его укусила змея, реально, он такой, ну, а он сказал, что...
2: Нам нужен, наверное, перерыв.
1: Нам нужен перерыв. Ай, жесть, да, короче, да. Отдельный ему респект.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ, для бронирования билетов Дубовка расположилась на 6-й позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на 2 суток. Стоимость размещения почти 7 тысяч рублей за ночь. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по становлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. В Беслане завершились межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка», где более 500 спортсменок из 22 регионов страны, включая волгоградских участниц, продемонстрировали свои навыки. Под руководством тренера Натальи Беловой воспитанницы показали отличные результаты, завоевав 5 золотых медалей в разных возрастных категориях. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Сейчас утреннего
3: рано,
2: шоу.
3: Рано. Вот сейчас можешь говорить.
2: Что это?
3: Ну, потому что...
2: Ты еще и кнопки не нажал.
3: Да, вот сейчас нажал. 9.05, ребят, в Волгограде. Вот, ну, как будет сказала Дина, доброе утро. Она раз 800 повторила слово «доброе».
2: Ну, человек залип на кнопки, конечно, придется повторять.
3: Да, причем лицом. Короче, ребзики, что у нас есть? 30 июня, еще раз напомню, финальный день первого месяца лета. Вот, мы еще пока не сильно загорели, не перегорели вообще. Вот, ну и...
2: Что говорить, мы бледные.
3: Да, мы бледные, поганочки. Вот, но, может быть, в этом есть какой-то свой, знаешь, понимаешь, какой-то стимул, толчок. Вот, отправить нас куда-нибудь поюжнее, в Дагестан, на Краснодарский край. Есть такой край, Дагестан и Краснодарский. Короче, ребят, что мы хотим вам рассказать еще раз? Значит, прогноз погоды в этом часе точно будет. Александр Морозов обещал ворваться в эфир со своей встречкой. Рубрика, которая ждет ваших звонков, напомню, 39-101-5. Где-то в 9.15 будьте на чеку. Также конкурс под названием «Откуда звук?» и рубрика «Сенсация с курьезами». Ну и, конечно, афиши мероприятия.
2: Так, что касается афиши, друзья, мы, конечно, не устаем анонсировать для вас мероприятие, несмотря на то, что вчера мы обратили внимание на грустную статистику, которую приводили нам, ну, видимо, те, кто занимаются опросами и так далее, да, они говорили, что билеты на концерты подорожали в два раза там за год и так далее, поэтому мы с удовольствием что отправляем вас на бесплатные мероприятия. Итак, друзья, значит, смотрите, в музее «Россия. Моя история» пройдет лекция «Трудный ребенок. Что происходит с детьми в кризисы? Как быть родителю?» В музее, значит, пройдет встреча-практикум с психологом возрастного развития Маргаритой Набиуллиной. Фамилия, конечно. По экономике, по курсу доллара не надо по ключевой ставке задавать вопросы, да, вот про семейные отношения. Готовьте. Что обсудят? Обсудят ключевые моменты, волнующие родителей, что происходит с детьми в разном возрасте, почему кризис развития — это неплохое поведение или ошибка воспитания, а важные этапы взросления. Когда? 4 июля в субботу в 18.00 бесплатно, но нужно зарегистрироваться заранее, потому что количество мест ограничено. Напомню, исторический парк «Россия. Моя история» находится по адресу город Волгоград, набережная 62-й армии 1Б.
3: Отлично. Ну, а прямо сейчас мы стартуем, друзья. Вы слушаете родное волгоградское
2: утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: «Обойная сила» ждет всех за покупками.
10: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.
13: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде вкратце расскажет Дина Косичкина.
2: Давайте. Вкратце.
1: Да быстрее, говорю.
2: Плюс 24. Ну и достаточно, я считаю.
1: Да,
2: если погода дождя не будет. Что, кому-то надо еще, кого-то интересует атмосферное давление, тоже мне. До плюс 28 днем, до плюс 18 ночью. Это сегодня, завтра еще жарче. Плюс 30 днем, плюс 19 ночью. Дождя не обещают, обещают солнце.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград ФМ.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
1: Да, друзья, все правильно вы делаете, набирая номер телефона 39-115, потому что рубрика «Встречка» в прямом эфире уже стартовала. Александр Морозов, наш автоэксперт, с нами тоже на связи. Саш, приветствую.
4: Привет! Ну что, как с погодой? Жарко?
1: Да, начинается уже лето. Месяц июнь прошел, лето наступило.
4: У меня вчера утонуло 4 перекрестка в городе. Прям полностью утонуло. Так утонуло, что по пояс люди переходили.
1: Слава ливневке, вот. Да? У вас также есть, да?
4: Но, да, к сожалению, чем севернее, тем с ливневкой хуже. Ну, понятно, глубина залегания там и так далее. И вообще, на самом деле, ну, такая проблема, что называется, настоявшаяся. Климат меняется. Ну, кто же ожидал, что в Екатеринбурге пойдут тропические ливни, понимаешь? Mm-hmm. Но сейчас мы будем говорить немножко о другом, и об автомобилях будем говорить. Я вчера, кстати, видел людей с гидроударами. Mm-hmm. Поэтому вот если видите глубокую лужу, не ныряйте, ребята, не надо, оно того не стоит. Примем звонки 39-101.5, это наш номер телефона, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение свое. Мы на автомобильную тему разговариваем. Прямо сейчас набирайте наш номер и общайтесь с нами.
1: Да, друзья, еще раз напомню, это прямой эфир, 39-101.5, номер телефона, который сейчас открыт. Кто на связи с нами? Алло, привет.
5: Здравствуйте, Михаил.
4: Да, привет, Миш.
5: У меня такой не вопрос, а комментарий. Хотел бы вот волгоградцам кое-что рассказать. Вы живете в одном из городов-миллионников, где самое дешевое такси. И в связи с ситуацией с бензином, зачем оно вам надо? Зачем вам нужна собственная машина, если вы мало ездите? Вызовите просто такси. Оно самое дешевое у нас в стране. Все, вот. Спасибо.
4: Ну да. Я согласен полностью с нашим радиослушателем. Честно, иногда взвешиваешь свои временные затраты, затраты на личный автотранспорт, страховки, хранение, обслуживание, заправки, различного рода амортизационные моменты, и понимаешь, что в городе, где очень легко доступно по цене такси, наверное, эта овчинка выделки не стоит. Но, опять же, давайте вернемся. Все-таки личный автотранспорт — это определенный статус, свобода и так далее. Я не сяду на постоянку на такси, потому что мне приятно все-таки владеть машиной, я имею возможность. Да, я понимаю прекрасно, что это нерациональное использование денежных средств. Но есть определенные категории людей, которые даже при стоимости по 500 рублей за литр будет выезжать на дороге, вы увидите таких, если цена подскочит. После 150 рублей, как показывает опрос, по стране люди перестанут активно использовать личный автотранспорт. Будут искать альтернативы какие-то, там еще что-то, электричество, может быть, там газ, еще какие-то вещи. Но в любом случае народу будет намного меньше на дорогах. Даже сейчас, с учетом проблем топливных, их уже меньше стало. Люди лишний раз не берут транспорта и идут, допустим, там 2 километра до работы пешком в летний период. Либо на велик пересаживаются. Так вот, определенная категория людей все равно на личном автотранспорте будет катать. Ну вот как наш правильно радиослушатель заметил, действительно, при стоимости самой низкой такси в стране можно эксплуатировать такси. И тут ведь не надо запариваться, где ты машину паркуешь, там что ты пил, не пил, в конце концов, права какие-то там, еще что-то. Ну, как говорится, пользуйтесь лайфхаком. А есть еще у нас кто по телефону?
1: Да, свободная линия, сейчас только вот соскочил человек. 39-101.5, ребята, еще раз напомню, это прямой эфир. Здесь не только можно вопросы задавать, можно высказывать свое мнение, как это сделал Михаил, ему отдельное спасибо за это. Вот, ну и... Алло.
4: Доброе утро, да.
1: Угу. Кстати, что, со связью, Сань, сейчас мы тоже созванивались с нашим инженером. Вообще что-то еле-еле мы тут. Значит, помимо бензина, мы еще платим деньги я каждый месяц плачу, блин, по 750 рублей. Это я уже свою боль выговариваю. А мне еще хотят поднять стоимость, типа, сменив тариф. Я такой, ребят, подождите, говорю, вы сначала связь наладьте. Вот.
4: Слушай, ну вот есть звонок, давай сюда, я тебе потом по поводу тарифов выскажу.
1: Да вот, я же говорю, алло.
4: Срывается, понятно. Да, да. Доброе утро. Ну, короче, да. Вот смотри, пока народ дозванивается, по поводу тарифов всяких и так далее. В России во многих регионах можно просто вот смотреть по статистике. Две статьи есть расходов, которые относительно общих цен там, массового потребления продуктов и так далее не выросли, а в некоторых случаях даже подупали. У нас одна из самых дешевых связей, она достаточно качественная. Я во многих странах побывал. Если вы знаете, какова стоимость сим-карты и обслуживания в Европе, вы просто офигеете, как это дешево в России. Я про Юго-Восточную Азию тоже помалкиваю. Там своя специфика, интернет там надо на пальме ловить в некоторых районах. Что касается фитнеса, вот еще одна статья. Ты не заметил, что многие фитнес-клубы продают занятия? Ну, ты представляешь, что такое месяц заниматься в фитнесе практически unlimited за 2000 рублей?
1: У нас еще даже дешевле есть некоторые клубы, которые вполне
4: себе... Телевидение, кабель у людей стоит дороже, чем спорт, ты понимаешь?
1: Ну да, вот, это хорошо.
4: Да, о здоровье думайте, что ходите пешком, бензин не тратьте, ходите на спорт, не разговаривайте много по мобильнику, и вообще будет счастье.
1: Вот тебе антикриз меры.
4: Ну, вот. Время вышло, да?
1: Да, поговорили обо всем.
4: Ну, ладно, поговорили обо всем и об автомобилях в том числе. Спасибо вам огромное, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: И я еще раз напомню, друзья, что в 9.15 обычно по будням мы общаемся с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. В 13.15 и 19.15 можете услышать повтор в эфире, а на сайте volgograd.fm.ru в разделе «Архив» можете и слушать, и качать рубрику «Встречка».
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
6: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПТ-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. В Волгограде готовят пляжи к купальному сезону. Водолазы городской службы спасения обследуют дно Волги 4 прибрежных участков в Советском, Кировском, Красноармейском и Тракторзаводском районах. На каждом участке проверяют состояние дна на наличие ям, чистят от различного мусора и берут пробы вод. По результатам обследования будет принято решение об открытии пляжа для посетителей. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер. Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А это, между прочим, четвертый час утреннего шоу 3-4. Чуть более разговорчиво мы становимся к концу нашего эфира, потому что что? Потому что уже разогретые рты. Горячий рот. Вот наш, как говорится, девиз. Говорим быстро, четко по делу. Впереди нас ждет прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, конкурс под названием «Нейрокод» и «Сенсация с курьезами».
3: Так, пока у вас, возможно, в голове возникают какие-то ассоциации относительно представлений Олега по нашему артикуляционному аппарату, подгорающему по версии Олега, я с удовольствием хотела бы вам предложить в рамках нашей рубрики «Афиша» записать себе на 5 июля следующий формат мероприятия. Это называется «Социальная акция Дармарка. Библиотека для молодежи». Снова приглашает всех желающих на полюбившуюся Дармарку. Это праздник щедрости и новых находок, который позволяет освободиться от лишних вещей или, наоборот, найти что-то еще и опять принести себе домой. Итак, что можно сдать, принести? Одежду, книги, пластинки, канцтовары, бижутерию, посуду без сколов, мелкую технику, материалы для творчества, многое другое. Естественно, главное правило для всех вещей – они должны быть чистыми и исправными. Если у вас много дома зеленых наших друзей, давайте так, ну, домашних растений, так скажем, да, и, может быть, они слишком активно размножаются, и вы готовы ими поделиться, то там же будет организован цветочный своп. На обмен или в дар принимаются домашние цветы, черенки растений, отростки, семена, горшочки, удобрения, грунт, книги о цветах, в общем, все, что связано с комнатными растениями. Где же находится та самая библиотека имени молодежи? Череповецкая, 1. Туда обязательно приходите 5 июля в 12:00.
2: Прикольно. Ну и, соответственно, прямо сейчас мы можем уже стартовать, друзья. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты, съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад», третий этаж, 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: А мы тем временем продолжаем исследовать мир погоды, друзья. Карта климатическая показывает, что на этой неделе нас ждет потепление. И, кстати, начиная с понедельника следующей недели, вроде как нас ждет снова понижение температуры с небольшими дождями. Но хотелось бы, чтобы на 9 июля, на мой день рождения, все-таки не было слишком жарко, потому что я хотел бы выйти еще и на улицу куда-нибудь подышать.
2: Ну, на 9 июля, кстати, там плюс 28, еще пока... с небольшим дождиком.
1: Да.
2: Небо плачет по тебе, Олег. Уже готовится.
1: Ждет меня.
2: Да уж. Значит так, плюс 30. Это что касается погоды завтра. Мы в обратном порядке пойдем от 9 июля к 1 июля. К завтрашней погоде. Нас завтра ожидает жаркая достаточно погода. Плюс 30 днем, плюс 19 ночью. Ясно. Сегодня пасмурная, нет, не пасмурная, облачная с прояснением погода. Плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Кубрика, рубрика «Живи с этим», ребятки. Вот такой вот, понимаешь ли, каламбур выскочил неожиданно. Как говорится, что только не придумаешь.
1: Забери обратно. Оставь себе нам такое, знаете ли. Будь сдержаннее, я не знаю, может, к доктору сходить, если уже не сдерживается.
0: Так я сходил, и доктор говорит, не сдерживайся. Вот. Короче, ребят, живи с этим. То есть рубрика с интересными фактами прямо сейчас. Итак, что-то у нас прикольное там было.
1: Ой, ну, значит, я не знаю, обрадует тебя.
0: Кто-то выдох у тебя был, как будто бы...
1: Ну, я не знаю, вряд ли тебя порадует сей факт, но тем не менее. Половина всех известных животных на Земле, угадай, кто?
0: Мужчины.
1: Паразиты. Ну, в целом, для кого-то синоним, наверное, да, этих двух слов, но тем не менее. Вот, ну, я не знаю даже, есть ли что-то тут обсуждать или нет, но тем они берут количеством, да, судя по всему. Так, ну и второй факт, скорее исторический. Значит, в Спарте право на имя... На надгробье, а его надо было заслужить. Просто умереть было недостаточно.
0: Ага.
1: Значит, надо было умереть особым способом. Итак, право на надгробье, на имя на надгробье получали только женщины, умершие при родах, и мужчины, погибшие в бою.
0: Прикольно.
1: То есть пострадать надо было, пострадать немножко.
0: Ну и нормально, хорошо.
1: То есть просто дожить до 100 лет недостаточно.
0: Ну, а что-то, ну, прожил.
1: А там, вот. Ну, подождите, там, допустим, ну, надгробие, да, камень, надо было на камне, видимо, выдолбить...
0: Имя.
1: Ну, имя.
0: Тоже
1: и там
0: вот это вот...
1: молоток один на всех, да, и так далее, ленивый.
0: Вот это долбежки заниматься, ты сначала заслужи.
1: Правильно? А мелком хотя бы, да, угольком там как-то.
0: Да, это все, оно ж как бы, ну...
1: Свеклой натереть тоже не то.
0: Слушай, прикольно, ты сейчас мне лайфхак накидала, как... С моим надгробием.
1: Я вообще не понимаю.
0: Можно поступить.
1: Я до сих пор не пойму, как люди додумались шелуху от лука варить, чтобы яйца красить.
0: Точно, точно, есть такое. Если что, ребят, на моем надгробии можно протеиновым коктейлем
1: насыпать.
0: В 1962 году.
1: Мы сделаем репост, Олег.
0: А,
1: на надгробие, да.
0: То есть скопируем чужое надгробие. Олег Шарапов где-то есть же по-любому?
1: Не, ну вот из группы Волгоград FM, да? Или ты же до смерти собираешься тут работать, правильно?
0: Ну я...
1: До последнего.
0: А ты как будто мне предъявляешь.
1: У тебя прям ключ от радиостанции, от офиса. Олег будет выходить последним отсюда.
0: Короче, 1962 год.
1: Так.
0: Американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры. Ну то есть решили, что надо что-то тоже первое.
1: Все летят на Марс, мы такие, мы на Венеру.
0: Мы на Венеру. Вот, значит, ну и, соответственно, он потерпел аварию через несколько минут после старта. Он был без людей внутри, без животных. А, значит, сначала на аппарате отказала антенна, которая получала сигнал от наводящей системы Земли. Ну, соответственно, антенна отключилась, на себя взял управление бортовой компьютер.
1: Так.
0: И, к сожалению, он тоже не смог исправить отклонение от курса, так как загруженная
1: VPN
0: в него...
1: не включился.
0: Так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку при переносе инструкции в код для перфокарт в одном из уравнений.
1: Так.
0: Была пропущена черточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло математический смысл уравнения. Бортовой компьютер не принял все это как
1: вот надо
0: правильно.
1: Вот где вам мог пригодиться Турбо Паскаль, да?
0: Да, кстати. Журналисты окрестили эту черточку самым дорогим дефисом в истории, потому что при пересчете приблизительно в наше время
1: миллиард какой-нибудь,
0: 135 миллионов долларов стоимость самого аппарата с учетом его запуска и недозапуска. Вот, то есть невыполненных, так сказать, обещаний этим аппаратом.
1: Программист расплачивается до сих пор.
0: Я не представляю, да, как там программист должен... Черточку они, то есть как-то они, видимо, проводили потом, видимо, анализ.
1: Ну, теперь мы знаем, как его называли тогда.
0: Постоянно. Вот ты черточка!
1: Да, именно так.
0: Да, друзья, живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Привет, соседка! А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
6: 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: с Радиком на Новоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Нейрокод». Да, можно звонить прямо сейчас, потому что мы готовы отдать тебе подарок. У нас есть номер телефона 39-101-5, можно позвонить именно по этому номеру, потому что у нас есть от Центрального парка культуры и отдыха города Волгограда, ООО «Парк», два билета на аттракцион «Пиратский корабль», опа, где огромное морское судно.

0: А Марина? Вот, значит, Марин, что ты где-то, как ты вообще, что делаешь?
1: А, еду.
0: Куда?
1: По делам.
0: По делам. Мы такие, знаешь, мы тут как опера сразу тебе задаем вопрос, мол, типа, может, расколешься? Нет, придется тебе помочь, видимо. Короче, у нас есть загадка. Она в виде песни, просто полностью ИИшкой, значит, сгенерирована. Задача распознать вот эту, чаще всего, наверное, больше даже детскую загадку. Мы стараемся как бы сразу немножко снизить планку, потому что некоторые люди немножко перекручивают лишнего, понимаешь? Там, по сути, главное расслышать текст. И вот, я так понимаю, что приемник у тебя в автомобиле есть, правильно? Иначе как бы ты нас услышала.
1: Да-да-да.
0: Все, сделай, пожалуйста, погромче его, этот самый приемник. Мы, соответственно, тебе поставим погромче нашу загадулю. 45 секунд целых идет этот трек. Ничего себе, придется помучиться послушать.
2: Поэтому, а Марина, начинаем наши танцы.
0: А поехали.

0: Ага.
1: Просто доминирует.
0: Доминирует, да.
1: Так, ну что там, что-то прорыто, что-то поезд ездит туда-сюда. А Мариночка, твой ответ. Ответ твой. Делай приемник потише, а Марин.
2: Так. Да, надолго, да. Дайте,
1: Марин,
0: да.
1: Делай тише срочно.
0: Да,
1: у нас
0: приемник, да, можешь выключать. И да, поговорим по телефону. Что скажешь? Понарыты там норы и гоняют там, значит, какие-то подземные поезда.
2: Поезда. Это детская песенка, верно?
0: Это загадка. Детская загадка, да. Загадка. Нам нужно...
2: А, загадка.
0: Да, конечно, я же говорил. Это загадка, просто загадка, придуманная искусственным интеллектом. Наверное, больше музыка придумана, нежели...
1: Да, загадка старая детская.
0: Да.
1: Придуманная человеком.
2: Да. Это вообще нет версии, как будто.
0: Ну, давай подумаем.
1: Ну, где
0: еще
1: поезда под землей ходят? Давай подумаем.
2: Метро.
0: Ну, а что ты, Марин? Ты что это? Как тебе права выдали-то? Ты чего это? Ты не пугай нас давай. Конечно же, это метро. Понарыты поезда, значит, не гоняют там в норах. Все, вот такой был текст. Что было, трудно услышать текст, наверное, да, тоже, потому что музыку, да, наверное, там подпевала. Вот это вот история была. Вот.
1: Марин, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты не знаешь никаких букв, кроме гласных «а».
2: А-а-а, 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

на Волгоград FM утреннее шоу.

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: У нас заканчивается все. Даже топливо в наших, как говорится, баках. Согласись, уже что-то как будто бы поесть бы, да поспать бы. Не такое.
2: А что, на протеин тоже дефицит и очередь, Алик, что там?
1: Что только протеинами питаемся, что ли?
2: Там черешню тебе принесли.
1: Короче, блин, Дина, смотри, какая тема. С 19 по 29 ноября не беспокоить. Не меня конкретно, а геймеров, которые ждут выхода GTA 6. Короче, геймеры начали заключать договоры со своими девушками, женами на дату выхода GTA. Согласно контракту, причем контракт этот уже, значит, прозвенел в сети, и многие начали копировать условия. Согласно контракту, парень с 19 по 29 ноября сможет играть в любое время безлимитное количество часов. Кроме того, прописаны в договоре.
2: Важно, чтобы она приносила еду и подгузники, да?
1: Девушкам нельзя даже проходить мимо телека во время миссии и катсцен. Наказание предусмотрено, но не уточняется. После смерти в игре запрещается утешать фразами «это просто игра, ты слишком долго играешь». Все поцелуи, объятия и помощь откладываются до завершения миссии или сохранения в безопасной точке. Ну и так далее. Дальше зависит от фантазии тех самых геймеров. Я уверен, что этот контракт вызовет, естественно, ну, как минимум, спрос.
2: Ажиотаж.
1: И ажиотаж. И ребята...
2: Ну, это как минимум шикарная рекламная кампания в целом.
1: Да, есть, там на самом деле...
2: Если до серьезки дел не дойдет, это прекрасный вброс.
1: Шикарная кампания, знаешь, там даже какая? Там, я не буду цифрами сейчас прям конкретными говорить, но суть в том, что, допустим, предположим, они вложили 2 или 1.5 миллиарда в разработку игры. Там что-то такое нереальное.
2: Капец.
1: Вот.
2: Так.
1: Значит, а на предзаказах уже отбились. На предзаказах только. Прикинь, это один из немногих случаев, когда игра на предзаказах уже себя окупила. То есть там приводился в пример какой-то, условно, там про фильмы приносили там какие-то. А здесь игра еще не вышла, а она уже в плюсах.
2: Уже потирают ладошки.
1: Прикинь,
2: создатели.
1: Они могут ее не выпускать. Ребят, да ладно, блин, что вы? Короче, мы все где-то здесь на Кипре, короче, спрятались.
2: Вот вам Тетрис.
1: Вот вам Тетрис. Класс.
2: Так, у меня есть еще одна.
1: Давай.
2: НАСА выпустит парфюм с ароматом...
1: НАСА или ВАСА, я не понял. Какая?
2: НАСА или ВАСА.
1: Сутка, извини.
2: Значит, выпустит парфюм с ароматом космоса.
1: Космоса. А не
2: это
1: космоса.
2: Из бригады, да.
1: Да-да-да.
2: Из бригады.
1: Так.
2: Агентство заключило контракт с химиком Стивом Пирсом. Тут будут какие-то комментарии?
1: Не-не-не, все, спасибо. Все, дальше не надо.
2: Даже на Пирс не будет никаких комментариев, странно.
1: Пирсинг.
2: Чтобы тот создал запах космоса, основываясь на воспоминаниях астронавтов.
1: Прикольно.
2: Этот аромат они описывали как смесь озона, пороха, жареного мяса, малины и рома.
1: Описывали.
2: Не, ну сразу понятно, чем занимались астронавты, правильно? Ели шашлык. Доедали малину, бухали ром.
1: Да.
2: Правильно, все.
1: Нормально.
2: Агентство
1: такое.
2: Озон. Заказывали на Озон, судя по всему, да? Агентство полагает, что парфюм даст возможность астронавтам привыкнуть к специфическому запаху на орбите.
1: Прикольно. Специфический запах на орбите.
2: Специфический. Ну, мне кажется, после их вот этих сверхнагрузок, тестов,
1: да.
2: Центрифуги,
1: да.
2: Ну, просто аромат мяса и малины, ну, это да. Вообще самое мелкое, что может быть.
1: Мы на центрифуге такого нанюхались, как говорится. Ладно, впереди, друзья, у нас классный Алексей Карпов. Почему он классный? Потому что, ну, он нашинский, понимаешь, он болгарно-фемовский.
2: Он не закончит 11 класс, да.
1: Да, значит, ну и, конечно же, мы снова ворвемся в эфир уже завтра утром.
2: Он класс рыб.
1: Все-таки сказали, блин, я думал, обойдет. То есть тебя тоже, да, заразила моя фигня эта. Короче, с вами была Дина Косичкина.
2: Олег Шарапов.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости.
5: Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявил, что Запад не демонстрирует готовности к переговорам с Россией по вопросам безопасности. По его словам, все заявления делаются через СМИ, и он не видит в этом позитивных сигналов. Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные в Лондоне, ни ультимативная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не являются сигналами к разговору. Таким образом, перспективы контактов между Россией и Западом зависят от готовности последнего пересмотреть свой внешнеполитический курс. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области завершено строительство водопропускного сооружения в поселке Вторая Пятилетка. Это сооружение построено в рамках федерального проекта «Вода России», направленное на улучшение экологического состояния природного комплекса между руслами Волги и Ахтубы. Пропускная способность нового ВПС составляет до 14 кубометров воды в секунду, что обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. В Волгоградской области и Калмыкии на базовых станциях вдоль трассы Волгоград и Листа установили солнечные панели и системы резервного электропитания. Эти объекты обеспечивают передачу межрегионального трафика и работу цифровых сервисов для жителей юга России. Новая система позволяет переключать базовые станции на аккумуляторы и солнечные панели в случае отключения внешнего электроснабжения. Летом текущего года в центре Волгограда завершится масштабная реконструкция. Основные изменения коснутся бульвара на проспекте Ленина. От аллеи героев до улицы Комсомольской появится сквер имени Станислава Говорухина с арт-объектами, инфостендами, новым освещением и тысячи новых деревьев и кустов. Площадь павших борцов станет полностью пешеходной. Ее замостят гранитом и плиткой, установят новые скамейки и вазоны. Привокзальная площадь также станет пешеходной зоной. На месте парковки появится зона отдыха с деревьями и клумбами. В центре сохранят и воссоздадут заново фонтан детских хоровод по историческому образцу. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: The Second Voice, Let Me Be в эфире Волгоград FM. Просьба оставить в покое, которая звучит настолько отчаянно, что человек уже готов арендовать остров без интернета и без соседей. Граница обозначена четко, почти как государственная. Только вот окружающие воспринимают это как приглашение к дискуссии. Спойлер, ее не будет, друзья мои. Кстати, доброе утро, утро доброе. Вторник, 30 июня, последний день месяца, прошу заметить. Завтра уже июль. А обещание начать новую жизнь с понедельника теперь, судя по всему, переносится на август. Ну, а эфир продолжается. Далее Сара Коннор, Just One Last Dance. Отличная композиция. Чуть ранее здесь Софи группа с Giant Shut Up and Dance. И начнет у нас Эбен после коротенькой паузы, буквально полторы минуты. Треком Hollow. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: Арт. Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А. Телефон 96-50-06.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +15.

0: Классическая такая схема. Человек влюбляется, другой делает вид, что не замечает. Все как в школе, знаете, на перемене. Только если в школе заканчивали записками, то здесь заканчивают криком в микрофон. Но суть та же. Взаимность – опция, а драма – обязательно. Итог один, сигнал подан, ответа нет. Ну, а время вышло. Это была Ava Max с композицией «My Oh My». Ну, а эфир продолжается. Друзья мои, далее в Индии компания «Шаде», а также Али Фарбан и Рене Миллер чуть ранее «Body Talk».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: громкое заявление, которое проверяется временем. Обещание не возвращаться домой звучит эффектно ровно до того момента, пока не садится телефон и не заканчиваются деньги на карте. Ну, а дальше начинается проза жизни. Но сам посыл уже зафиксирован в эфире, друзья мои, и обратной дороги нет. Дэвид Гетта и Алеса только что «Never Going Home Tonight». Поехали дальше. Хьюджелы Сольта после коротенькой паузы, Джамайкин или же Бам-Бам, а также Swanky Tunes и Rain с работой Fix Me. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт?

0: Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно выступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ, для бронирования билетов Дубовка расположилась на 6-й позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на 2 суток. Стоимость размещения почти 7 тысяч рублей за ночь. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по восстановлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. В Беслане завершились межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка», где более 500 спортсменок из 22 регионов страны, включая волгоградских участниц, продемонстрировали свои навыки. Под руководством тренера Натальи Беловой воспитанницы показали отличные результаты, завоевав 5 золотых медалей в разных возрастных категориях. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: сюжет про персонажа, который знает ответ на любой вопрос, даже на те, которые никто не задавал. Универсальный советчик, эксперт по чужим жизням и главный судья всех ситуаций. Только вот незадача, когда дело доходит до собственных ошибок, словарь внезапно заканчивается. Ну, такое бывает. А это был Терри Уимс с работой «Mr. Know It All». А вот эфир, друзья мои, катится далее по последнему дню июня. Вторник, 30 число на календаре. Ну а впереди у нас с вами Биби Рекс и Фейтлесс с новой религией. Чуть ранее здесь Чапл Роун, «Good Luck, Baby». И на закусочку Алак и Халид, «Dive Into Me». Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до

0: игнорировать предупреждающие знаки, это, конечно, стратегия. Примерно как не обращать внимания на чек, который загорелся в машине. Сначала кажется, что все круто, а потом приходится вызывать эвакуатор посреди трассы. С той лишь разницей, что здесь эвакуатор — это разбитое сердце, а маршрут — это отношения, в которые заведомо не стоило сворачивать. Ларин на 101.5 наглядно продемонстрировала, как работает внутренний спор между разумом и желанием. Спойлер, разум снова проиграл. Ну, а мы с вами продолжаем движение, друзья мои, без предупреждающих знаков. Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me. Также акцент сэра Миша Миллер. Продолжение часа. Don't Leave.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрэнк.
2: Реклама. Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Если бы это состояние можно было измерить в промилле, то алкотестер бы зашкалил, друзья мои. Здесь настолько теряется связь с реальностью, что поймать потолок, в кавычках, в прямом смысле, становится задачей со звездочкой. Суть в том, чтобы без остатка раствориться в другом человеке, даже если это ощущается как падение в пропасть без страховки. Обычно такое лечат либо временем, либо утренним светом. Но герой этого трека, похоже, выбирает третий путь. Продолжать падать. Вертиго называется композиция. Ну, а мы с вами, друзья мои, летим в финал этого часа, который запечатает группа Aerosmith отличным треком из того самого фильма «Армагеддон» «I Don't Wanna Miss», а также группа One Republic и Alessa «If I Lose Myself» совсем скоро.
1: Реклама. Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПТ-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Волгограде готовят пляжи к купальному сезону. Водолазы городской службы спасения обследуют дно Волги 4 прибрежных участков в Советском, Кировском, Красноармейском и Тракторзаводском районах. На каждом участке проверяют состояние дна на наличие ям, чистят от различного мусора и берут пробы вод. По результатам обследования будет принято решение об открытии пляжа для посетителей. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ну что, друзья мои, главный вывод, который можно сделать из данной композиции, это когда два человека пытаются упростить, звучит примерно как попытка дважды войти в одну реку, но с разной скоростью течения. Пока один ищет компромисс, второй уже купил билет на поезд, идущий в противоположном направлении. В общем, проще — это просто вежливая форма слова «прощай» или, как минимум, «возьми паузу». Ну что, дышим ровно, впереди еще целый эфир, а пауза — это всего лишь пауза. Впереди прекрасная баллада под названием «Cover Me in Sunshine», певица Pinky Willow Sage Hart, то есть ее дочь, вместе исполнит ее. Чуть ранее здесь Ваня Дмитриенко «Ртуть», а на закусочку Дэйв Теймс «Rain Dance». А, я чуть не забыл. Повтор рубрики «Встречка» обязательно послушайте в 13.15, а еще ее можно найти и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: В экспресс-букет

0: 916-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +30.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
3: Алло, добрый день.
4: Да-да-да, здрасте.
3: Вопрос такой. Солярис, 17-й год. Постоянно выпадает ошибка. Бедная смесь. Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
4: Где а можно что посмотреть? Именно заменили?
3: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не погано. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, и вот он сгорает.
4: Это связано исключительно с введением, ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
3: Да, да, да.
4: Мощность падает?
3: Кстати, нет, вообще и обороты ничего не падают. Просто она, машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает. Бедная смесь. И...
4: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запка, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
3: Нет, вообще ничего этого нету.
4: Но, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже. Возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь воздух, например. Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
5: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, добрый. Volvo XC90 2012 года. Вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке? Как дорогая в обслуживании? Какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
4: Давайте так. Год еще раз напомните мне. 12-й?
5: 12-й. Да, да, 12-й.
4: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
5: Да.
4: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из трех-четырех в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Но практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч для работников такси это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самой важной, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
6: Ну, все, уже
4: я здесь ответил, да. Ну, ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
7: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
8: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: бывают моменты, когда кажется, что до этого все было не по-настоящему. Это как наконец-то решиться нырнуть и понять, что там, на глубине, гораздо интереснее, чем на поверхности. И единственное, что действительно имеет значение, это не упустить момент и не оглядываться назад. Потому что прошлое не меркнет только тогда, когда его не держат за якорь. Ну или когда... деньги не кончаются. Рэй Делтон, All We Got, только что в эфире. Волгоград FM, ну а далее Two Colors, Mad World, а также Дамиана Давид, Next Summer.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015. 0+.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад», 3 этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Когда говорят «побег в Калифорнию», обычно подразумевают пальмы и океан, да? Здесь же разбитые мечты, пыль на приборной панели и ощущение, что все это уже случалось тысячу раз. Смысл не в том, чтобы найти цвет, а в том, чтобы хотя бы одну ночь провести в мире, где реальность не имеет власти. Лучше всего получается убегать по ночам, потому что днем слишком очевидные разрушения. Ну, это же совсем другая история, друзья мои. California Nights только что от группы Tokyo Hotel. Ну, а в финале этого часа послушаем Несу Барретт, Dying on the Inside. А также Артику и Асти после коротенькой паузы.
1: Реклама.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60 57 57.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
2: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишут РИА Новости, объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно. В текущем году показатели экспорта лучше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Потребители аграрной продукции – это 160 стран. Россия с каждым годом увеличивает это количество. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном, сказал Патрушев. Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Европа может быть вовлечена в конфликт с Россией до 2030 года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что в Европе ведется активная милитаризация и подготовка к войне, а также снижается порог для возможных провокаций, которые могут привести к конфликту. Кроме того, Полянский подчеркнул, что киевский режим заинтересован в провоцировании конфликта между Россией и Европой, что также усугубляет ситуацию. Он отметил, что важно не перейти ту грань, за которую конфликт станет неизбежным. В городе Михайловка Волгоградской области сотрудники управляющих компаний передали дубликаты ключей от подвалов старшим по домам. Это позволит жителям получать доступ к подвалам и делать собственные дубликаты ключей. Вся информация о доступе к подвалам размещена в подъездах. В условиях объявления ракетной опасности сотрудники управляющих компаний обязаны оперативно открывать все подвальные помещения дома. Оповещения о возможной атаке ракетов рассылаются по организациям в течение 3 минут, что позволяет быстро реагировать на угрозы. В Волгограде силовики устанавливают личности авторов видеороликов, фото, сделанных во время атаки города ракетами ВСУ. Жительница города, снявшая момент налета, объяснила, что, испугавшись, решила записать видео для подруги. Однако оно попало на украинские каналы. Задержанная призвала других не публиковать подобный контент, однако о санкциях против нее пока не сообщается. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального и резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по становлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Если кто-то думал, что возродиться как Феникс — это красиво, то вот вам реальность. Сначала нужно сгореть, потом обуглиться, а потом понять, что пепел — это просто пепел, и никакой новой птицы не появится. Только, знаете, ну, какой-нибудь там шум, который остается в голове, когда все вокруг уже давным-давно разрушено, а ты продолжаешь делать вид, что контролируешь ситуацию. А в этом шуме, кстати, можно найти даже какой-то ритм, как в этой песне. Например, «Феникс» называется, на «Маршмеллоу» и «Portugal the Man» открыли для нас новый музыкальный час. Впереди послушаем группу «Моя Мишель», побываем вместе с ними на «Малиновой луне». Чуть ранее «Мартин Гаррикс», его шикарный трек «Animals» из далекого прошлого. А раньше них «Алекс Уоррен», «Fever Dream». Это «Волгоград FM», знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на «Волгоград FM». Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +30.

0: Бывает такое, подходит вечер к концу, да, пора бы уже и честь знать, как говорится. А внутри отчаянное вот это «не хочу домой». Ну, потому что там дома дела какие-то, немытая посуда и утро с совестью. А поэтому лучше уж как раз-таки до утра слушать музыку, тусить и притворяться, что все бесконечно. Особенно, если дома ждет этот недельный суп, который придется доедать. А, в общем, пока не расцвело, друзья мои, никто никуда не едет и не расходится. Мы еще от прошлого-то рассвет не отошли, а до нового еще далековато. Крэш Адамс на горизонте, New Heart, а также Bruno Mars, I Just Might, встречаем.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

базовый закон сохранения эмоциональной энергии. Она не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. А если тратить ее на того, кто не возвращает, это уже не закон физики, а личная проблема. Love Loves You Back на 101.5 от группы Tokyo Hotel. Целый манифест здорового эгоизма. Ну, потому что любить безответно — это все равно, что посылать письма в пустой почтовый ящик и удивляться, что ответа нет. А обижаться на пустой ящик, ну, сами понимаете. А так что, если у вас подобная ситуация, вон на Боба Синклера и Киеза посмотрите. Они вот не могут ждать. I can't wait прямо сейчас.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россия, возможно, будет импортировать нефтепродукты. Идут контакты с другими странами на эту тему, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но отказался говорить об этом подробно, пишет Интерфакс. Напомню, ранее сообщалось, что власти страны рассматривают импорт топлива как один из ключевых инструментов стабилизации внутреннего рынка. Об этом говорил в конце минувшей недели в кулуарах съезда «Единой России» вице-премьер Александр Новак, пишет РБК. Между тем, российское правительство, возможно, разрешит некоторым НПЗ выпускать бензин Евро-2, пишет Коммерсант. Это позволит снизить глубину переработки нефти, удешевить и ускорить весь процесс, в конечном счете насытить рынок бензином. Также правительство может разрешить импорт такого бензина, например, из Ирана. Классы Евро-1, Евро-2 и так далее – это экологические стандарты, которые устанавливают максимально допустимые выбросы вредных веществ автомобилям. Чем выше номер, тем строже требования к выхлопу, тем сложнее система очистки отработавших газов. Сегодня стандарт бензина в России – экологический класс К5, аналог Евро-5, отмечает газета. Ход ремонта самой крупной в Ворошиловском районе Волгограда котельной оценили сегодня губернатор области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Результатом модернизации станет надежность теплоснабжения квартир более 32 тысяч жителей, а также в целом ряде социальных учреждений, включая детсады, школы и больницы. За последнюю десятилетку в систему волгоградского ЖКХ было направлено более 75 миллиардов рублей из разных источников, отмечает портал «Городские вести». С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимаются ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Можно было ловить рыбу только с берега, с общим количеством крючков не больше 2 штук. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку из-за нереста в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но должны помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, отмечает «Высота 102». Эксперты назвали самые необычные заказы россиян на маркетплейсе. Так, один покупатель заказал коллекционные карточки с умоистами почти за 37 тысяч рублей. Об этом рассказали специалисты с Декшопинг. В топ самых необычных заказов также вошли головка от раритетного топора за 3300 рублей и экшн-фигурка президента США Дональда Трампа за 3330. Средняя стоимость необычных заказов россиян около 9800 рублей. Основную часть суммы съедают коллекционные товары. Люди готовы платить в разы больше за вещи, которые сложно найти в обычных магазинах, отмечают эксперты, пишет газета.ру. Официальный доллар 77.75, евро 88.65.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Если бы существовал курс «Как починить чужое сердце», первое занятие начиналось бы с предупреждения. Вы уверены, что у вас есть запасные детали? А второе, учтите, что в процессе ремонта вы рискуете потерять свои. Вот здесь как раз тот случай, когда мастер берется за чужой проект, забывая, что у самого инструменты в руках дрожат. Но зато результат свобод. Богдан Медведь, Broken Heart, в начале часа. Еще раз всем здравствуйте. Вторник, 30 июня. Да, сегодня провожаем с вами первый летний месяц, он же июнь, июнь. Прощай, июлю скажем привет уже завтра. Ну а сегодня и в ближайшие 30 минут Dua Lipa, Don't Start Now. Чуть ранее здесь мод «Намек на нас» и раньше не Clan Carousel с работой «Райт». Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +30.

Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Иногда, чтобы найти что-то стоящее и настоящее, нужно перестать смотреть под ноги и просто позволить себе упасть. Stumbling In — это как раз-таки история о том, как двое нашли друг друга в полете без тормозов, не имея их при этом. Один шаг в сторону от идеальной прямой, и вот уже начинается магия. Ну, а идеальный путь, он скучный, мы, конечно же, выбираем путь падения в хорошем смысле этого слова. DJ Salil. Только что дали отметиться Терри Свимс с работой Mr. Know-It-All, а также Avon Roxton после паузы. Vertigo.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Поиск конца — это не квест с подсказками и картой. Это путь в никуда, где каждая дверь закрыта, а каждая фраза обрывается на полуслове. Папа Утте от Стромы на 101.5 про отсутствие, которое становится настолько привычным, что уже не ждешь появления. Но каждый раз, когда открывается дверь, внутри шевелится надежда. И этот цикл бесконечен. Как этот плейлист, друзья мои. Продолжаем далее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10% с введением новых правил расчета ремонта. Они вступят в силу 11 июля, сообщили в Банке России. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Сейчас эти затраты ограничены 2% о стоимости заменяемых запчастей. Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники за 3 месяца после вступления изменений в силу, пишет Москва-24. В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во второй половине дня в регионе усилится ветер до 20 метров в секунду. В регион идет существенное потепление. Уже завтра, 1 июля, в Волгограде ожидается до плюс 31 градуса. 2 июля и далее по области до плюс 35, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. По данным Росгидромета, сухая жара простоит до воскресенья. В воскресенье и в понедельник ожидаются дожди. Температура днем понизится до плюс 27-29 градусов. В ночь на понедельник даже будет прохладно, плюс 16, обещает Росгидромет. В России всего 8 выпускников школ получили 400 баллов на ЕГЭ, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения страны Сергея Кравцова. В этом числе оказалась выпускница Волгоградского лицея номер 3 Светлана Овечкина, пишет «Высота 102». Девушка стала первой в истории региона 400-бальницей. Высший балл она получила по русскому языку, математике, физике и информатике. Напомню, основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании в регионе участвуют более 9 500 выпускников 11 классов. В Волгограде огласили приговор мужчинам, которые изготавливали и продавали кустарно произведенный алкоголь. Подельникам 59 лет, 66 и 41. Они закупили бутылки, спирт, пищевые красители, ароматизаторы, этикетки. Свою продукцию продавали под видом алкоголя известных марок. К счастью, их спиртным никто не отравился, и фигуранты уголовного дела даже не сядут в тюрьму, сообщает облпрокуратура. Все трое заплатят крупные штрафы по 1-2 миллиона рублей каждый. Также у них конфисковано имущество на 2 миллиона рублей, пишут городские вести. Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Wednesday», пишет издание «Сан», ссылаясь на источники. На съемочной площадке 3-го сезона проекта в Дублине актриса получила травму ноги, ее госпитализировали. Производство сериала «Wednesday» приостановили до полного восстановления Евы Грин. Она исполнит роль тети, главной героини сериала. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88 рублей 65 копеек.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Истина, не все то золото, что блестит, и не всякий свет несет тепло. Бывает, что солнце — это просто напоминание о том, что придется выйти из тени и столкнуться с вопросами, на которые просто нет ответов. Дракула в начале часа про выбор между безопасной иллюзией ночи и неудобной правдой дня. И этот выбор, судя по всему, сделан в пользу вечеринки до последнего, даже если утром придется объяснять, откуда следы помады на рубашке. Тим Импала и Дженни. Только что оно отдали у нас с вами новый музыкальный час, в котором отметится в Индии и компания Shut Them. Чуть ранее здесь Тани Темпо и Эрик Тернер. Written in the Stars. Отличная баллада. А раньше них Kangs и Fairfield's London Galaxy. Прокатимся по вселенной. Это Волгоград FM. Двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В экспресс-букет большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 24%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +30.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: все знают о простых истинах. Если что-то нравится, надо говорить об этом громко и не стесняться. Даже если для этого нужно сломать грамматику, смешать итальянский с испанским, а заодно и все остальные языки. Ведь вещи меняют форму в зависимости от того, как на них посмотреть. И если кажется, что все дороги ведут к тебе, значит, так оно и есть. А если нет, то просто нужно посмотреть на это с другой стороны. Альфа Манучао только что в середине часа. Ну, а далее Леони Каллум Скотт с работой «Stay», а также Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, ролл. Рулонные покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
8: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: I am paid to exist.

В этом треке струны порваны, гитара молчит, а герой просто смотрит на нее и думает, а может оно и к лучшему, а может оно и к лучшему. Ну, потому что иногда лучшая музыка та, которую не играют. И мы сегодня тоже с вами немножко помолчали, ну, между песнями имеется в виду. А вот теперь настал тот самый момент, когда молчать буду я до завтра. До среды, если быть точным. Надеюсь, вы не запутались в днях, друзья мои, потому что я постоянно в них путаюсь. Всем крутого вечера, чтобы настроение было выше, чем струны на этой гитаре, ну или хотя бы не порванными. Оставляю вас в компании Джастина Тимберлейка и его крутейшей композиции What Goes Around. Вам желаем шикарного вечера. Всех к нам приподнял. Пока-пока.

0: Твое время 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Волгоградской области ведется ежедневный мониторинг топливного рынка во взаимодействии с федеральными органами и компаниями, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Ситуация стабильная и контролируемая. Восполнение запасов и доставка топлива на АЗС осуществляется постоянно, запасов достаточно. Действует ограничение на отпуск топлива за одну транзакцию, вводимые сетевыми операторами, как реакция именно на ажиотажный спрос, а не на дефицит. Спрос по-прежнему повышен, но объемы продажи бензинов и дизельного топлива за сутки остались на прежнем уровне, пишут новости Волгограда. До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ. При этом нет необходимости принимать какие-то дополнительные решения. Ранее разработанная нормативно-правовая база позволяет муниципалитету в полной мере оказать поддержку лишившимся имущества жителям города. По действующему порядку, в случае причинения ущерба, помощь предоставляется гражданам вне зависимости от типа летательного аппарата, использованного в ходе террористической атаки, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда. Так, за утрату имущества первой необходимости выплачивают до 166,5 тысяч рублей, за повреждение автомобиля до 75 тысяч, за повреждение дома по 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более миллиона рублей, пишет «Высота 102». Машинист тепловоза из Волгограда попытался получить от работодателя компенсацию за аренду жилья в командировке, сильно завысив расходы. В Северобайкальске он потратил около 267 тысяч рублей, но в отчетах указал 623 тысячи. Для этого он оформил подложные документы через предпринимателя. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему штраф 200 тысяч рублей, сообщает В1. Самой дешевой страной для отдыха в июле Ассоциация туроператоров России назвала Таиланд. Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, Арабские Эмираты, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в 4-звездочных гостиницах. Для Таиланда показатель начинается от 113 тысяч рублей, Турция от 118, Дубай 119, Шарм-эль-Шейх и Иорданская Акаба от 123 и 126 тысяч соответственно. Самым дорогим направлением в июле для россиян является Маврикий. Минимум 279 тысяч рублей. Средний чек отпуска на двоих на юге России этим летом составит до 130 тысяч рублей за 9 ночей. Доллар 77,75, евро 88,65.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: После такой зажигательной композиции вот мы с вами и врываемся в этот вечерний эфир. К вам вернулась я, Виктория Сотникова. Надеюсь, вы очень сильно по мне скучали, потому что я успела по вам уж точно соскучиться. И просто вы не поверите, да, какое совпадение вообще произошло. Но ни в коем случае мы так не рассчитывали, да. Как очень сильно подходит тема моего отсутствия, да, причина моего отсутствия под сегодняшнюю тему. Вот, и вообще в целом я надеюсь, что ваше настроение такое же лучезарное, как и погода, да, которая нас радует, такая настоящая летняя солнышко. В общем, конечно же, мы с вами поболтаем. Музыки много впереди, самый разный, самый классный, чтобы вы могли полностью, да, отдаться ей и отпускать всякие рабочие мысли. Они нам не нужны. Все, нужно вечером уже отдыхать. Ну и, конечно же, не забываем про нашу прекрасную тему недели, да, и тему дня. Об этом мы с вами далее поговорим. Вот, поэтому пока прерываемся на классные композиции от Миши Миллера и Алекса Велия, Ру Алехандро и Вискид. И буквально через пару минут нас уже будет радовать и Airbook со своей композицией, которая называется Graceland. Поэтому я советую вам оставаться на волне 101.5.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
9: 0+.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад», 3 этаж. 0+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 24%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +30.

0: реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: счастью, лето еще в разгаре. И буквально, да, тут только первый месяц заканчивается. Но хотя так, как быстро летит время, мы скоро точно будем вспоминать, вот бы говорить все, будем вот бы вернуть лето. А для нас пели только что Алек и Джесс Глин с композицией «Summer's Back». Так, ну, я вам всем напоминаю, если вдруг вы успели, да, за эту неделю забыть, что у нас есть с вами тема недели, и каждый день мы обсуждаем с вами какой-то аспект из этой темы. И я очень сильно жду ваших сообщений. Например, на наш Телеграм, да, и Макс по номеру 8-927-522-101.5, или можно писать комментарий ВКонтакте под постом, да, с темой недели. И, конечно же, чем вы активнее, да, если вы будете с нами, со мной разговаривать, делиться своими историями, то, конечно же, мы потом дарим вам подарочки, потому что мы очень любим с вами взаимодействовать разными способами, и если вдруг, да, вы еще никакой истории со мной не поделились, то я сильно-сильно ждать буду. И у нас с вами, да, сегодня мы обсуждаем первую поездку в другой город, и чтобы вы понимали, я буквально только сегодня в 5 утра вернулась, угадаете откуда, нет, никогда не догадаетесь откуда, я вернулась из Калининграда. Вот, я была в Калининграде, я была в Светлогорске и была в Зеленоградске. Вот, очень классная поездка такая получилась, очень насыщенная и очень-очень много впечатлений. Я надеюсь, что у вас тоже запланированы какие-то поездки, потому что, ну, на самом деле, путешествие — это очень хороший способ вообще узнавать что-то новое, да, перезагружаться. Вообще, даже потом ты приезжаешь, и ты по-новому смотришь на свой город, да, потому что какая-то насмотренность появляется, и это, правда, такие интересные впечатления, поэтому если вдруг туризм никогда не входил в ваши планы, то, мне кажется, надо начинать. Ну, давайте все, пока такую небольшую вступительную часть мы с вами обсудили, но все остальное подробнее далее. Вот, а пока отвлечемся на музыку. Танцевать же тоже нужно, не забывать. И нас ждет уже Ваня Дмитриенко, Алла Кикалита, через пару минут Альф Арбен и Рене Миллер с композицией Body Talk, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

вот знаете, когда у тебя была большая длинная дорога с кучей пересадок и разных-разных, да, моментов, вот ты потом сидишь и даже не верится, что буквально вот сегодняшний рассвет там ты встречал в Москве, например, да, а уже сейчас ты заканчиваешь день в Волгограде в таком обычном режиме, будничном, и как будто бы, ну, вообще ничего не было, так немножечко моргнул и все. Ну, вот с композицией «And the Break of Dawn» на рассвете, да, звучали только что для нас «Cartoon», «Кристен Джарви», «Кити Флоренстин» и «Nordic Pulse». И вот если возвращаться, да, к нашей теме о какой-то, да, поездке первый раз в какой-то новый город, я, например, всегда обращаю внимание на природу. Вот у меня есть такой пунктик, я очень люблю красивую, такую зеленую природу, когда очень много растений, когда очень много деревьев. Видимо, ну, мне в степи этого сильно не хватает, и я очень люблю вот эту вот насыщенную картинку такую природную. И на самом деле, и очень нравится мне еще, когда есть вода. Вот здесь, наверное, из-за того, что мы живем, да, на берегу Волги, я всегда живу так, что у меня видно Волгу из окна, и это просто, я не представляю, как можно жить иначе. Я прям люблю у воды быть, когда есть возможность к ней подойти или еще что-то. И в этом плане мне очень нравятся, да, какие-то морские города. Там еще и природа всегда, она еще более зеленая. И вот в Калининградской области, да, там огроменные высоченные деревья. В Московской области огромные деревья. Вот там в Краснодарском крае вот эти зеленые горы.

0: Кавказ, вот эта вся зеленая растительность, ну, это прям мои какие-то такие места силы, в которые реально хочется, ну, вот ты один раз съездил, ты понимаешь, что хочется возвращаться. И ты приезжаешь и начинаешь немножко сравнивать, да, со своим городом, а тут как, а хватает тебе или нет. И вот, например, если летом, да, еще нормально, то вот все, когда начинается зимний какой-то период, я прям не могу. Вот, вот это из-за того, что тут зеленый цвет, мне, например, все, сразу серо, немножечко тухло, немножечко, да, хотя, казалось бы, южный такой регион, солнце должно быть, но вот не знаю. Но это такой индивидуальные все моменты. Я очень бы хотела, да, узнать, как у вас это происходит. Может быть, вообще есть люди, которые, знаете, на зимовку всегда уезжают куда-то. Может быть, вы один из таких людей, да, вы вообще не любите холодное время года, и все, вы уезжаете куда-то в теплое место. Ну, а пока с вами все равно давайте, хоть и жарко на улице, но мы с вами еще разогреемся прямо изнутри, потому что нас ждет сейчас Purple Disco Machine, The Magician, Кельвин Харрис, и прямо через пару минут Marshmello и Portugal The Man с композицией Phoenix. Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно, он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россиянам хотят полностью запретить въезд в Европу. Еврокомиссия обсуждает этот вопрос, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты из немецкого правящего блока ХДС-ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине. После начала СВО ЕС закрыл небо для российских самолетов. Некоторые страны перестали выдавать россиянам визы, либо вовсе закрыли границы. Позднее ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, а в ноябре прошлого года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. При этом за прошлый год европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч шенгенов, что стало рекордом с 2022 года, пишет РИА. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области к отопительному сезону на сегодня составляет около 23%. Губернатор Андрей Бочаров на совещании обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду, поручено обеспечить своевременное получение паспортов готовности, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, муниципалитетами, а также обеспечить безопасность объектов жизнеобеспечения, сообщают новости Волгограда. В России всего 8 выпускников получили 400 баллов по ЕГЭ, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра просвещения страны Сергея Кравцова. В их числе оказалась и выпускница Волгоградского лицея номер 3 Светлана Овечкина. Она стала первой в истории региона 400-бальницей. Высший балл школьница получила по русскому языку, математике, физике и информатике. Всего по итогам кампании ЕГЭ 2026 года в России 8759 выпускников получили 100 баллов, 933 человека набрали 200 баллов, 76 – 300 баллов и 8 человек – 400 баллов. И одна выпускница, москвичка, набрала максимальные 500 баллов из 500. С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимают ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, пишет «Высота 102». Власти Парагвая объявили во вторник национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент страны Сантьяго Пенья. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала Мундиаля. Основное и дополнительное время завершились в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет «Газета.ру». Доллар 77,75, евро 88,65.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: идите домой, вообще не нужно туда ехать, сказала бы я вам, если бы я была Медузой и Хенриком Амилл, которые только что пели для нас Don't Wanna Go Home, но я не буду вам этого говорить, потому что все-таки в конце рабочего дня, ну а куда еще идти? Можно, конечно, по делам или еще куда-то, но все равно-то в конце концов, ну хочется в уютное место, да, которое вот так и манит, где можно расслабиться, это вообще вот все, твое место силы, твой уголочек, да, и поэтому, если вдруг, кстати, вы еще не поняли, то мы уже с вами в 7 часу встречаемся, и в студии все так же я, Виктория Сотникова, и надеюсь, что вы соскучились за эту неделю по мне, и мы тут, конечно же, обсуждаем разные темы. Вот сегодня первый раз в другом городе какой-то, да, и вообще эта неделя вся у нас насыщена с вами первыми разами, поэтому, если вдруг вы еще ни разу не писали нам сообщение, то как раз-таки сейчас идеальный момент, чтобы сделать это в первый раз. И, возможно, кстати, вы в первый раз получите от нас подарочек, если вы его еще не получали. Но это уже в конце недели мы с вами узнаем, поэтому активничайте, если вдруг вы еще, да, опять же, этого не делали. Всегда нужно сделать тот самый первый шаг. Так, ну все, я не буду сильно сейчас долго вас занимать, потому что нам нужно немножечко побыть на музыкальной волне, потому что нас уже буквально заждались Инна и Рехаб, Зейн и через пару минут у Colors композиция Mad World, поэтому не переключайтесь, а будьте с нами здесь на волне 101.5 FM.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад», 3 этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, в этот день вы находитесь под влиянием сразу нескольких тенденций, а потому ведете себя непоследовательно. Тельцы, день как нельзя лучше, подходящий для необычных дел, постарайтесь найти себе занятие, требующее творческого подхода. Близнецы, хорошее настроение будет помогать весь день и даст возможность забыть о некоторых проблемах. Раки, не поддавайтесь дурному настроению. В первой половине дня негативные эмоции будут очень сильными. Львы, вторую половину дня рекомендуется использовать для спокойного отдыха и неспешных прогулок. Девы, ситуация сложилась сложной и неоднозначной. Вы остро нуждаетесь в поддержке. Но добрых слов и одобрения друзей вам недостаточно. Весы, день благоприятен для обращения в официальные инстанции. Скорее всего, вы сумеете успешно разобраться с накопившимися вопросами. Скорпионы, в этот день хорошо строить долгосрочные планы, мечтать и размышлять над вопросами мироздания. Стрельцы, не испытывайте судьбу, сегодня вам не помешают здоровый консерватизм и осмотрительность. Козероги, многие профессиональные задачи быстро решаются только потому, что вы ловко пускаете в ход свое обаяние. Водолеи, этот день очень удачен, звезды готовы помогать вам во всем. Можно рассчитывать на поддержку влиятельных людей и появление новых союзников. Рыбы, возможны конфликты с близкими людьми, семейные ссоры, вы не сдержаны в высказываниях и склонны жестко критиковать всех. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Не знаю, как вы, а я всегда готова к разным поездкам в новые города. Ну а Феликс Джайнс и Феликс Бекстер только что пели композицию Ready for Your Love. Ну, к любви тоже нужно нам всем быть готовым. Но для кого любовь бывает, да, какой-то не такой. Ну, все, не будем, да, у нас тема все-таки, ладно, не любовна, оставим это на потом. Путешествие, да, в другие города. Вообще, очень многие, да, еще по-разному относятся к тому, как готовиться, да, к какой-то поездке. У кого-то такой полностью импровизационный, спонтанный маршрут. Они прям на месте решают уже, что, куда, там, любят спрашивать местных и так далее. А кто-то заранее, да, узнает все об этом месте, выстраивает себе уже места для посещения обязательные и так далее. В общем, да, такие супер подготовленные люди и вообще люди, которые живут в моменте. На самом деле, прикольно, мне кажется, иногда и так, и так. И вообще, главное быть гибким, да. Можно составить план, например, подглядеть, но потом уже по ситуации меняться, потому что иногда все зависит от погоды, да, какие-то места. Потом какие-то в жизни могут оказаться места не такими крутыми, как написано в интернете, например, да, или еще что-то. Поэтому тут, и еще самое главное, да, учитывая, да, это, если это какие-то рекомендации там от друзей или еще от кого-то, кто был в этом месте, нужно понимать, что, ну, этому, тому человеку могло понравиться, потому что у него такие вкусы, а у вас вкусы другие. И это вот всегда, да, такая опасность всех советов. Нужно очень внимательно, да, вообще все слушать, задавать правильные вопросы и анализировать. Но самое классное, когда у вас есть посравнивать, да, поездить в разные климаты, в разные части света, в разные культуры, да, окунуться. Потому что, ну, а почему, да, нет, да, почему нам надо становиться заложниками какого-то это, да, одной точки такого большого необъятного мира. И первый раз, да, в каком-то городе это всегда что-то нервное. Особенно, например, если поехать вообще в другую страну, это очень сложно. Первый раз за границу поехать. Но, а в целом, даже вот по России путешествовать, ну, очень классно. Первый раз еще у тебя как будто бы супер усиленные впечатления. Хотя есть такие, да, места, где так много всего, что там, ну, каждый раз у тебя новые-новые крутые впечатления будут. Вот я, например, очень сильно мечтаю съездить на Байкал и на Камчатку. Вот, если вдруг у вас есть прям конкретные места, то обязательно напишите нам, поделитесь ими. Ну, а мы давайте все с вами перейдем к нашей прекрасной музыкальной волне. Нас уже заждались French Montana и Max B, Usually Salt, и через пару минут Rudimental и Khalid с композицией All I Know, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5.
3: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015. 0+.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: и все, уже с Disco Line, кстати, нашей их композиции No Broke Boys, мы с вами подходим к концу этого часа. Буквально, да, вот, казалось бы, 2 часа, это очень большое количество времени, но нет, как будто бы мы прошли, да, 1 секундочку, и нам теперь с вами нужно расходиться по домам, отдыхать, расслабляться. Ну, такие негрустные занятия очень, ну, грустно, что нам надо расставаться. Я, по-моему, так сильно соскучилась, что я уже скучаю, вот пока завтра снова с вами не услышусь. Вот завтра у нас, кстати, с вами Рябцев Fashion Show, поэтому обязательно буду ждать вас в 17.00 здесь на 101.5. Конечно же, обсудим модные темы, поболтаем. Леша Рябцев с вами тоже хочет сильно поболтать. У нас целых 2 недели не было этого шоу, и мы столько всего накопили, столько энергии, которой хотим с вами поделиться. И надеюсь, что у вас классное настроение, такое же яркое, как и сегодняшнее солнышко. Хотя там погода, кстати, обещает что-то какие-то опять перемены. У нас прям какие-то эмоциональные качели в этом году от лета. Надо поговорить с природой. Вот если вдруг вы относитесь, да, к каким-то, ну, я не знаю, заклинателям природным, может быть, у вас профессия как-то связана с этим всем, то вы там разберитесь, пожалуйста, да. Мы очень сильно хотим стабильности. Ну, а кто же ее сейчас не хочет? Тоже верно. Так, все, ладно, оставлю вас на стабильно прекрасную музыку, которая будет играть впереди, а это моя Мишель, Imagine Dragons, и через пару минут Авлон Рокстон с композицией Vertigo. Так что не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», 2-й этаж.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Еврокомиссия опровергла информацию о полном запрете туристических виз для граждан России. Ограничения могут коснуться лишь россиян, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает агентство ТАСС, в Европе работают над точечными мерами по адаптации визового режима. Эти предложения были выдвинуты в рамках 21-го пакета санкций против России. Представители Еврокомиссии воздержались от комментариев относительно того, как именно Брюссель планирует идентифицировать бывших участников СВО. В Волгоградской области ведется ежедневный мониторинг топливного рынка во взаимодействии с федеральными органами и компаниями, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Ситуация стабильная и контролируемая. Восполнение запасов и доставка топлива на АЗС осуществляется постоянно, запасов достаточно. Действует ограничение на отпуск топлива за одну транзакцию, вводимые сетевыми операторами, как реакция именно на ажиотажный спрос, а не на дефицит. Спрос по-прежнему повышен, но объемы продажи бензинов и дизельного топлива за сутки остались на прежнем уровне, пишут новости Волгограда. До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ. При этом нет необходимости принимать какие-то дополнительные решения. Ранее разработанная нормативно-правовая база позволяет муниципалитету в полной мере оказать поддержку лишившимся имущества жителям города. По действующему порядку, в случае причинения ущерба, помощь предоставляется гражданам вне зависимости от типа летательного аппарата, использованного в ходе террористической атаки, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда. Так, за утрату имущества первой необходимости выплачивают до 166,5 тысяч рублей, за повреждение автомобиля до 75 тысяч, за повреждение дома по 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более миллиона рублей, пишет «Высота 102». Машинист тепловоза из Волгограда попытался получить от работодателя компенсацию за аренду жилья в командировке, сильно завысив расходы. В Северобайкальске он потратил около 267 тысяч рублей, но в отчетах указал 623 тысячи. Для этого он оформил подложные документы через предпринимателя. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему штраф 200 тысяч рублей, сообщает В1. Россияне все чаще стали отказываться от больших пышных свадеб и отдавать предпочтение камерному формату торжества. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос, около трети его участников рассказали, что они просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и семейным. Доллар 77,75, евро 88,65.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: miles away.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 24%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +19.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
3: Алло, добрый день.
4: Да-да-да, здрасте.
3: Вопрос такой. Солярис, 17-й год. Постоянно выпадает ошибка. Бедная смесь. Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
4: Где а можно что посмотреть? Именно заменили?
3: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не погано. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, и вот он загорает.
4: Это связано исключительно с введением, ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
3: Да, да, да.
4: Мощность падает?
3: Кстати, нет, вообще и обороты ничего не падают. Просто она, машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает. Бедная смесь. И...
4: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запка, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
3: Нет, вообще ничего этого нету.
4: Но, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже. Возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь воздух, например. Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
5: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, добрый. Volvo XC90 12-го года. Вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке? Как дорогая в обслуживании? Какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее все расскажете. Буду
4: давайте так. Год еще раз напомните мне. 12-й?
5: Да, да, 12-й.
4: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
5: Да, да.
4: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из трех-четырех в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год, но практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч Для работников такси это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самой важной, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
6: Ну все, уж
4: я здесь ответил, да. Ну ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
7: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
0: Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
8: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: В «Экспресс-букет»

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: крепче, прижим поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим.

0: бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

airwaves next week. Same time, same place.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.